0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 17-ші ғасырға дейін термометрлер коньякпен толтырылған.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
4: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Справимся, блин!
1: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Вероника Балаган и...
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 17-ші ғасырға дейін термометрлер коньякпен толтырылды.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Смартфон Motorola G15 с объемом памяти 256 гигабайт всего за 79 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: На избирательном участке могут проголосовать избиратели, включенные в список на данном участке, а также лица, предъявившие открепительные удостоверения. Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, членам избирательной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Избирательный бюллетень граждане заполняют в кабине для тайного голосования, где ставят отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате в строке «Против всех». Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетени. Этим лицом не может быть член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо политической партии, представитель средств массовой информации, наблюдатель, зарегистрированные в соответствующей избирательной комиссии. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: И, дорогие друзья, добрый день! Ну что же, дождались, пятница, 14 августа. Рабочая неделя уже буквально считает последние часы, а впереди два дня, когда, знаете, можно наконец-то выдохнуть, отложить будильник, ну и вспомнить, что жизнь существует не только между понедельником и пятницей. Ну а пока спешить, как говорится, некуда, ведь мы прямо сейчас на момент 15 часов и первой минуты открываем программу «Лайв-чат». Здесь все самое интересное рождается из ваших сообщений. Приветы, поздравления, пожелания, слова тем, кому вы хотите подарить немного хорошего настроения в эту пятницу. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Пишите на наш WhatsApp 775-106-0011. И давайте вместе сделаем этот день еще приятнее. Ну а разгонять пятничный эфир будет Дэвид Гуэта. Супер Нова Лав, то бишь сверхновая любовь. Очень космическое название для начала выходных. Ну что ж, друзья, погнали.
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и стартуем программу «Лайв-чат». Новые сообщения, конечно же, имеются к этому моменту, так почему бы их с большой радостью не зачитать. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как дела? Надеюсь, ты все получил и прочитал. Но она все хорошо, на работе все идет потихоньку. Дети, дом, работа, ничего не меняется у нас, пока все молчат. Уже ждем на следующей неделе. Очень люблю тебя, очень сильно скучаю. И безумно обнимаю, крепко целую, жду твоя любимая Гуля. С Октау подписалась, все с поцелуйчиками и сердечками. Ну вот такие вот домашние новости. Из Октау получились, все довольно спокойно, работа идет, дети, дом, привычный ритм. Пока новостей таких громких нет, но следующую неделю ждут вовсю с надеждой. Пусть все сложится максимально хорошо. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, привет от всей нашей семьи, мама, папа, бабушки и сестра. Все сейчас думаем о тебе и посылаем тебе самые теплые обнимашки. Помни, что ты наша общая гордость и радость. Что бы ни происходило, мы в тебя верим, очень любим и всегда стоим за твоей спиной. Сил тебе, родной, пусть день пройдет максимально легко. И видим, что сегодня Владимиру передают привет сразу вся его большая семья. Мама, папа, бабушки, сестра. Очень сильные слова поддержки. Знаете, что вас верит Владимир, вами гордятся и желают сил на сегодняшний день. Салам из города Октау. Хочу передать папе Толику большой огромный привет. Папочка, мы любим тебя, ждем тебя, береги себя. Мы сейчас на море, вода огонь, жара у нас. До столах скоро уже увидимся. Пап, всем пацанам салам от нас. Бека и Роха подписались из теплого города Октау. Октау сегодня видим, что на связи прямиком с моря, жарой и отличным настроением. Папе Толику еще раз огромный пламя. Привет от Беки и Рохи. Берегите себя. А ребята передают еще раз большой пламенный любящий привет. Как-то так, друзья. Вижу, что несколько сообщений имеем, но их плавно будем передвигать на следующий выход. До тех же пор, кто еще не присоединился, друзья, напоминаю, номер WhatsApp 775-106-00. 11:03 часа наступило, значит, пора вовсю читать ваши прекрасные приветы и поздравления. Присоединяйтесь и отправляйте. Номер WhatsApp прозвучит еще раз, так что запоминайте.
2: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
3: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10.

Евы, и в этих словах все самое главное. Папу любят, по нему скучают и видят в нем свою опору. Очень красиво. С днем рождения, Серега, парикмахер ты от Бога. Мы тебя, братан, поздравим, без внимания не оставим. Смех, радости, удачи, человеческого счастья, чтобы нас не забывал и бесплатно постригал. Неприемлемые отмазки, ждем тебя в восточные сказки. Там поздравим тебя сразу, пацаны с 4-й базы. Вот такое вот творческое поздравление для Сереги. Серега, еще раз вас с днем рождения. Пацаны с 4-й базы уже все решили. Поздравление будет в восточные сказки. Отговорки не принимаются. Ну и пожелание насчет бесплатных стрижек прозвучало особенно убедительно. Добрый солнечный день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Мы с Лерой в Центральном парке. Приехала Зина. Повезли детей на карусели. Лера уже накупалась. А в пешеходном фонтане... Что? Ничего себе. Теперь идем кормить детей. А Зина передает тебе привет. Любим, скучаем и обнимаем. Ну, Валерия, получается, сегодня прямо-таки репортаж из Центрального парка, карусели, пешеходный фонтан. А дети нагулялись, теперь очередь за перекусом. Зина тоже передает пламенный привет. Так что, Валерий, ловите и просто улыбнитесь. И смотрим, что еще остается. А остальное, как всегда, будет принесено на следующий выход. Оставайтесь пока, друзья, на волне радио НС. Классная музыка впереди. Ну и новых сообщений буду в этот момент самый ожидающий. Дать номер WhatsApp 775-106-0011. Пишите.

0: уже не срочно.
1: НС. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011.
2: Разные мысли. Интересно, почему люди едут в фитнес-клуб на машине, чтобы там походить на беговой дорожке?
3: Жернова. В Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30.

0: 30 августа. Ноутбук Acer с процессором Ryzen 5 всего за 229 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Супак. Обходитесь без лишних трат.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: Лайф-чат.
1: Друзья, возвращаюсь в студию Радио НС, 15 часов 27 минут. Надеюсь, свет у вас все-таки работает. Слышал некоторые отключения, печаль, беда. И главное, чтобы это не отразилось на ваших сообщениях. Радио НС, добрый день, Костанай, сыну Владимиру солнечный привет. Вчера была у Насти с теплотой, о тебе вспоминали. Софийка вовсю разговаривает, ждем тебя от всех. Привет, Любовь Андреевна. Ну что же, привет из города Костанай. Любовь Андреевна рассказывает, что вчера вспоминали Владимира. А Софийка уже вовсю разговаривает от всей семьи. Большой пламенный привет, ну и самые добрые пожелания. Здравствуйте, Радио НС. Передайте самому лучшему из мужчин Алдамову Рамзану горячий поцелуй. С нетерпением жду нашей встречи. Люблю тебя. Твой Томик подписался. Все с поцелуйчиками. Очень лаконичное послание. Зато смысл предельно понятен. Любовь, поцелуй и ожидание встречи. Рамзану большой пламенный привет. Передаю привет брату Вове в Костанай. Как писал Александр Дюма в финале «Графа Монте-Кристо», надеюсь, это не спойлер, вся человеческая мудрость в двух словах. А ждать и надеяться. Мы любим тебя и ждем. Верим, что мы прорвемся. Береги себя от сестры Насти. Пришло сообщение. Сильные слова получились от сестры. Иногда действительно остается только ждать, надеяться и продолжать верить в лучшее. Ну вот как актуальная обстановка с электричеством в городе, когда мы ничего не можем делать, только сидеть, ждать, надеяться. Ну, надеюсь, друзья, дождемся. Смотрим, что еще имеем. Добрый день, привет супругу Вадиму. Прошел без изменений. У меня теперь не получится прийти 18 числа. Люблю, скучаем от супруги Олеси. Ну что ж, загадочное послание со своим контекстом. Главное, чтобы мы передали его без изменений. Вадим понял абсолютно все. Еще раз пламенный привет от супруги Олеси. Отправляем с большой радостью. Ну и как же не упомянуть персональный мой привет для прекрасной любящей Софы, которая сейчас сидит на работе, да, скучает, так как свет отрубили, а делать особо и нечего. Пожелаем Софе хорошего настроения и скорейшей встречи сегодня вечером. Тем временем, друзья, будем продолжать. Номер WhatsApp 775-106-2011. Еще через несколько секунд он прозвучит. Но до тех пор просто скажу, пишите, не стесняйтесь и делитесь своими эмоциями.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чат.
1: Наконец-то, друзья, возвращаюсь в студию Радио НС. 15 часов 41 минута, ну уже 42 практически имеется. Что у нас еще имеется, друзья? Это плащепламенные сообщения, которых, ну, собрал максимальное количество. Будем их потихонечку читать и, судя по всему, подводить итоги сегодняшней программы. А может быть и на следующий вижу новые сообщения только что пришли. Погнали! Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, привет большой Калиеву Серику. Дома все хорошо, Лина очень скучает, очень ждем домой. Скучаем и любим. Спасибо. Ну что ж, видим, что Серику передают большой пламенный привет и что дома все замечательно. Алина очень скучает и вся семья ждет возвращения. Здравствуйте. Поздравьте сына Данила, пожалуйста, с поступлением на грант в Алматы. Удачи ему и отличной учебы. Мама и папа с города Атырау. Ну просто замечательная, отличная новость из Атырау пришла. Данил поступил на грант в Алматы. Ну, это серьезно большая новость. Поздравляем с таким результатом и желаем интересной учебы, новых возможностей и больших успехов. Еще раз поздравляем. Добрый день, Радио НСП.

0: Мамедову, Саиду. Мы тебя любим, крепко обнимаем, целуем и очень сильно скучаем. С любовью, жена и дочь Златана. А, могу ошибаться, но вроде как читали. Но, тем не менее, для Саиды еще раз пламенный привет пожелать не проблема, всего самого пожелать. А, передайте пламенный привет сладкой булочке Изату от Анатолия. Ну что же, Изат, пламенный привет передали с большой радостью. Надеюсь, благополучно и это сообщение услышали, и хорошее настроение появилось само собой. Здравствуйте, прекрасное радио НС. Хочу передать привет своим девчонкам Ксюхе, Юле, Айгуле и тете Светочке. Девчонки, я вас люблю и жду сегодня всех в гости. Не опаздывайте. Ваша Татьяна. Вот такой вот творческий и креативный способ лишний раз напомнить, чтобы не опаздывали, ну и что сегодня такой вот мероприятие запланировано от вашей Татьяны. Пламенный привет всем девочкам передали. И действительно, не опаздывайте. Огромнейший привет, отличного настроения с города Актобе. Желаем провести классно оставшийся август. Ну, только так хочется, чтобы и прошел остаток лета, потому что что же еще делать в эти жаркие прекрасные дни? И вижу, да, что Мамедову Саиду не передавали, но тем не менее еще раз хочется пожелать пламенного дня и прекрасного настроения.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

Ах ты, прямо сейчас звучит с песней «Медленно». И забавно получается, трек называется, собственно, «Медленно», ну а время у нас, кажется, вообще не умеет этого слова понимать. Стрелки вовсю бегут вперед, и уже наступает новый музыкальный час. Так что не будем их догонять, ну а просто проведем ближайшие минуты с хорошей музыкой. Впереди еще немало приятного, совсем скоро прозвучит «Feast of Family» с песней «Моя мелодия». Ну а затем настроение подхватит «Walk of Fame», что бишь «Аллея славы». Ну а я, Тамерлан Исмаилов, остаюсь с вами. Новый музыкальный час открыт официально. Погнали!

0: Да, друзья, открываем Яндекс.Карты, наши любимые, и глянем, что же происходит на наших дорогах прямо сейчас. В Алматы 8 баллов, очень серьезные пробки. По проспекту Рысколова со стороны запада вы потеряете около 40 минут дороги от улицы Яблочкова до Немировича-Данченко. По Розыбакиево в северном направлении ожидается затор от Утепова до улицы Толеби 50 минут. Ну и по проспекту Альфа-Раби на юг целый час, друзья, вам понадобится от остановки Зеленая до Ремизовки. В Астане 4 балла, местами сотруднения. Больше всего времени потратите по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Также ожидается затор по проспекту Бокимбая-Батыра от улицы Бейби-Челек до Валиханова. Ну и по проспекту Тлендиева простоять придется от улицы Ахан-Сера до улицы Маскео. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Сіз білдіңіз бе?
2: Алғыш конгресі кітапханасындағы кітап сөрелерінің жалпы ұзындығы 850 километрден асады.
1: Жарнама.
3: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: Погода на радио НСМ.
1: И, друзья, о погоде на 15 августа расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день с температурой плюс 31. В Алматы также прогнозируется малооблачная погода без осадков с температурой плюс 32.
0: Погода. НС Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

0: Зажигательное звучание Ace of Base прямо сейчас как будто напоминает. Пятница уже совсем близко к своему финальному аккорду, но настроение сдавать позиции явно не собирается. А вот, друзья, и хочется поделиться на сегодняшнюю, опять же, пятницу интересным фактом. В 2026 году сразу 3 месяца, а именно февраль, март и ноябрь, имеют пятницу, выпадающую на 13 число. То самая легендарная пятница 13. Ну, такое календарное совпадение происходит довольно редко. Предыдущий раз такая тройка была в 2015, а следующая после 26 года ожидается только в 2037. Ну а наш, друзья, музыкальный час после такой занимательной информации постепенно подходит к своему завершению. Ну и еще немного хорошей музыки, и будем двигаться дальше вместе на волне радио НС.
1: НС Радиоса.
2: Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Зиверт открывает новый музыкальный час, и это тот случай, знаете, друзья, когда музыку хочется не просто слушать, а проживать вместе с ней. У нее вообще особый талант превращать обычные моменты в маленькие сцены из фильма. Немного ностальгии, немного драйфа, ну и настроение уже меняется. Ну а мы продолжаем этот пятничный вечер на радио NS. Впереди еще один час хорошей музыки, который пролетит гораздо быстрее, чем хотелось бы. Сначала для вас прозвучит Last Night, ну а следом Ольга Серябкина с треком «Асфальт». У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Новый музыкальный открыт. Погнали!
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: пробок.
1: Друзья, 17 часов 16 минут. Время самое глянуть, как обстоят дела на дорогах. Но, думаю, уже каждый из вас в курсе, что не самая лучшая обстановка. Алматы 8 баллов, серьезные пробки по проспекту Назарбаева. Со стороны юга вы потеряете около 40 минут дороги от улицы Мамедовой до проспекта Аль-Фараби. По улице Тулуби уже в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до Утиген-Батыра 50 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг целых полтора часа, друзья, вам понадобится от первой Космодемьянской улицы до Маркова. В Астане же 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш с проспектом Бугимбай-Батыра от улицы Жейн-Куловой до Бейбит-Шелек. Также ожидается затор по трассе А1 от шоссе Алаш до шоссе Ундерес. Ну и по Александру Пушкина простоять придется от ЖД-переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
0: Мимо пробок.

0: Филипп Киркоров прямо сейчас звучит с песней «Струны». И название здесь очень символичное. Иногда одна мелодия действительно способна задеть те самые струны, которые словами не достать. А теперь немного, друзья, хочется поговорить о другой стороне современного мира, а именно об искусственном интеллекте. А ведь новое исследование проверило, насколько популярные ИИ-чат-боты умеют отличать правдивые утверждения от ложных, и, что особенно интересно, насколько можно доверять таким источникам, которые они приводят. Исследователи задали ChatGPT, Gemini, Cloudy и Grok по 100 вопросов на темы от выборов и климата до иммиграции и преступности и попросили каждый раз указывать источники. Ну и вот здесь обнаружилась одна проблема. Из 419 приведенных ссылок действительными и подтверждающими выводы оказались только 46%. Более того, 104 страницы из указанных источников вообще не существовали. Авторы подчеркивают, это не повод объявлять какой-то чат-бот окончательный бойкот и называть их плохими или необъективными. Методика исследования имеет свои ограничения, но вывод действительно полезный. ИИ может ошибаться и даже уверенно приводить несуществующие источники. Поэтому, если информация важная, особенно если речь идет о фактах и цифрах, лучше не принимать первый ответ за абсолютную истину и перепроверять ваши данные. Ну а мы продолжаем этот пятничный музыкальный час без выдуманных источников, зато с настоящей музыкой на волне Радио НС.
1: Акул Кайрат, жирек ты бердейста. Сонда толық боласын, елден бөлек. НС Радиоса.

0: Елка прямо сейчас звучит с песней «Впусти музыку». Ну и, пожалуй, это идеальная композиция для финальных минут моего сегодняшнего эфира. Иногда действительно достаточно просто впустить музыку, чтобы обычный день заиграл совершенно другими красками. А сегодня, кстати, друзья, еще и отмечается день рождения мессенджера Telegram. Именно 14 августа 2013 года вышла первая версия мессенджера для iOS. Так что сегодня ему исполняется 13 лет. За это время простой сервис для сообщений превратился в огромную платформу с каналами, группами, ботами, звонками и множеством других возможностей. Ну что ж, друзья, мой сегодняшний эфир на этом подходит к концу. Спасибо, что провели эту пятницу вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам отличного вечера, хороших выходных и побольше моментов, которые захочется сохранить не только в телефоне, но и в памяти. Всем пока-пока.
1: Радио НС.

0: Разные мысли. Деньги портят людей. Так что у нас в основном народ хороший. Жернова. Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: НС Райосында Жернова. 350 алпыс

0: сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтың шақтары жан-жаққа қарай қозғала алмайды.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: просто так.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Орта шалғанда ең ұзын адамдар голландиялықтар.
1: Жарнама.
3: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
1: МС радиосында жарнама. 326

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Адам емес тілі бар, әрбір жерден табылар. НС радиосы.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.